Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда.

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон, 5 отложенных дел навсегда. Что считать скоростью? Что? 20, 30, 50, 500 тысяч долларов в год. Одно серьезное решение за 10 лет. Юная любовница раз в 2 года. Мелкая ложь каждый час. 2 детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость 2 несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. 1 настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в 1,5 года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в 3 недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка. Желайте.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Странные чувства какой-то вины. Мы так редко бываем с тобою вдвоем. Стоят разведенными наши мосты, и каждый замкнулся на чем-то своем. Взгляни мне в глаза, не бойся смелей. Ты почувствуешь сразу, станет теплей. И вспомни о том, как однажды сплелись драконы наших страстей.

настолько нелепо, что мы не находим слова. Мы все понимаем, мы просто смеемся, нам нравится.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

растают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: С тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

105.1 FM. Радио 40.

Мне кажется, что я скоро сойду с ума. Солнце печет и становится очень жарко. И кем бы ты ни был, я прошу тебя, не уходи. Давай убежим.

0: Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревогу.

осторожно живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.